молитвами пречистой своей матери и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града, Златоустого и всех святых помилуй.